0: Наключно избраним телефонским наручником смо заставили прошание. Кто е Юльчи?
1: Зихр кашна фейс бейба.
2: Ена моя соседа.
1: Напознам.
3: А то зай па.
0: Но потом смо прошали неколико другаче. Кай е Юльчи? И добили скорай идентичне оговоре.
1: Фул да бест пиццерия.
2: Пиццерия?
4: Я Юльчи е една файн пиццерия.
3: Добра пиццерия за попи.
0: Vsi odgovori so seveda pravi.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.